Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь,

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

заветную свою. Скажу тебе я откровенно, душой и сердцем пропою.

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Вы настроились на самую позитивную, на самую добрую радиостанцию, радиолидер. С вами диджей Светогорский, и мы, конечно же, это пятничное утро начинаем вместе с радиолидер. И по традиции давайте, как и всегда, начнем наш эфирчик с зарядки. Зарядимся позитивом, энергией и, конечно же, бодростью на этот день. Итак, зарядка от радиолидера.

Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. По традиции, после зарядки бодрый и вкусный насыщенный завтрак. И комбинация 2 кусочка колбаски для вас –

А сейчас, дорогие радиослушатели, на радио Лидер прозвучит замечательная композиция. Это Оскар будет. Песня называется «Между мной и тобой».

Продолжается наш эфир дальше, дорогие радиослушатели. Июль месяц, конечно же, отмечается самый замечательный праздник. Это День семьи, любви и верности. Завтра в нашем городе даже будет концерт, посвященный этому. Называется «В кругу любимых и родных». А я хочу поставить сейчас песню в исполнении группы «Ин Ян». Называется «Гимн семье».

Это был песня в исполнении группы «Индиан Гимн Семьи», посвященный празднику Дню Семьи, Любви и Верности. Сейчас послушаем «Данка, малыш».

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. По всей России, конечно же, отгремели выпускные вечера. Последние звонки, конечно же, уже летний период. Многие уже отдыхают. И я хочу, конечно, вспомнить эту незабываемую пору и поставить песню выпускников.
4: Thank you.

Да, вот такая песенка прозвучала, дорогие радиослушатели, конечно же, прошли выпускные вечера, вечер встречи выпускников, конечно, это очень волнительно, потому что многие дети выбирают свой путь и куда поступать. Для родителей также это очень напряженная пора, потому что волнуются, естественно, за родителей и за детей. Конечно же, и так вот получилось, что вот и пора уже закончилась, и, конечно же, пора подумать уже, а куда поступать. Но Радио Лидер — это радиостанция, которая любит делать и подарки для вас, дорогие радиослушатели. Премьера на Радио Лидер. Первый раз для вас поют родители Волжской школы. Песня выпускной, а я сейчас ее попробую поставить. Это песня премьера, они поют для вас, дорогие радиослушатели. Вохтомская школа, Волжская школа выпускной.

Итак, дорогие радиослушатели, это была песня выпускной. Сначала была она в оригинале, а вторая версия, это для вас спели родители средней школы город поселка Волошка Архангельской области Конышского района, родители выпускников 9 класса. И сейчас, дорогие радиослушатели, мы продолжаем дальше наш эфир. Это будет не лето, а любимка.

Дорогие радиослушатели, сейчас я сделаю небольшой перерыв, небольшую паузу. Будет эфирить другой диджей, либо автодиджей. И я вернусь, дорогие радиослушатели, в свой эфир уже в 14:00. Если другого диджея не будет, может даже немножко пораньше. Сейчас я, перед тем, как уйти на эфир, возьму паузу. Поставлю для вас песню, тоже Данка будет петь. Это будет «Делай раз, делай два».

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно взгляну.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: ночью
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

0: А сейчас Вика Старикова исполнит песню «Два журавля».
1: О двух красивых птицах.

Ну вот и все, что я хотела вам рассказать. Живите, люди, дружно, вместе. Пусть будут журавли напоминать, что счастье и любовь

А мы тем временем подошли к следующему блоку моего эфира, дорогие радиослушатели, стол заказов. И пока я жду ваших заказиков в чате, я открываю стол заказов Пети Газманова «Мои ясные дни».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Следующая песня в исполнении Натали. О, боже, какой мужчина! Напоминаю, что я принимаю уже ваши заказики. Вы можете писать в чат, и я с удовольствием их и поставлю либо в чат, либо в личку мне, где мой ник будет в графа написать сообщение.

Следующая песня в исполнении группы Virus. Папа, я жду по-прежнему ваших заказиков. Заказывайте свои любимые треки, я их поставлю.

А, мне поступил заказик от пользователя, бормотание ягнят. Это Green Velvet, La La Land.

Пока я жду ваших заказиков, следующая песня в исполнении Little Wix Kidly.

0: А я приглашаю диджея Данчо.
1: Всем-всем-всем привет! С вами я, диджей Данчо. Я присоединился к диджею Светогорскому, и мы проведем этот стол заказов вместе. А пока заказов нету, я поставлю песню от себя. Это будет Эстай Фэмили в июле.

0: я передаю микрофон Диджею Светогорскому. Принимай.
1: Спасибо. Диджей Данчо, ты пока найди заказ, я тебе скину в личку Данчо Котик, либо Данчо от пользователя Бормотания или нет, я не могу его найти. А я пока поставлю заказик от Светланы 50, ласковый май, это будет лето. Поехали. Техническая заминка, видимо, она не загрузилась. Сейчас я попробую что-нибудь сделать, потому что это прикол волнореза.

0: А я хочу передать эстафетную палочку диджей Данчо и спросить, скажи, пожалуйста, диджей Данчо, за время того, как ты эфиришь диджеем, попадались ли тебе когда-нибудь смешные ники пользователей, имею в виду?
1: Много всяких было, знаешь, много всяких было. А я тем временем поставлю заказ, который ты меня просил найти, и я этот трек нашел. Правда, могу ошибаться, но, возможно, не совсем тот трек, но название именно то. Поэтому слушаем.

0: извиняюсь за небольшое ожидание, у меня что-то все подвисло. Вот такой вот трек был. Замечательный, спасибо. А я тем временем передаю тебе микрофон, диджей Светогорский. Принимай и ставь от себя что-нибудь. Я надеюсь, у тебя есть.
1: Ну, конечно, да, ничего скажешь тоже, чтобы у диджея Светогорского ничего не было. Заказиков пока нету, но треки, конечно, есть. Но я хочу тебя спросить, диджей Данчо, а были ли у тебя на радиостанции когда-нибудь юмористические комичные ситуации? У меня были и ситуации, и не одна. Вот, например, одна из последних. Представляешь, приходит ник, называется «Божья коровка», посылает в чате, в общем, смайлик, типа, как она спит, получается. Спящий смайлик, получается. Вот, так что на моем из эфиров спала «Божья коровка». А у тебя были какие-нибудь смешные случаи в эфире?
0: Буквально позавчера у меня был интересный случай, когда у меня заказали песню «Дискотека авария», «Если хочешь остаться», но все знают эту песню. Но у меня почему-то поисковая система ВКонтакте либо дала сбой, либо что, она и нашла под названием этой песни другую песню «Если хочешь нажраться», которая Лебединский с кем-то там. И, короче, у меня был такой случай, то, что я всех очень сильно заставил ржать, и они даже все равно оторжались от души.
1: А давайте сейчас послушаем песню в исполнении группы «Арбат», «Голубоглазая». А нажраться сегодня можно, сегодня пятница.

0: Да, ситуация, конечно, диджей Данчо комичная. А что-нибудь еще было? И, кстати, тебе микрофончик.
1: Пока слишком прям такого ничего не было, вот особо в плане треков. Ну а так как ты говоришь то, что сегодня пятница, пожалуй, если ты не против, я поставлю эту песню, поэтому принимай, будет для тебя.

0: Трек? Был. Интересный. А я передаю микрофон тебе, диджей Светогорский, принимай. И может у тебя еще какие-то были случаи такие смешные?
1: Я поставлю следующий заказик от пользователя. Кстати, ник смешной. Бормотание ягнят. Я не знаю почему. Может это один человек, может там целая... Может там пастух, который пасет этих ягнят. Я не знаю, но тем не менее он заказал... Трек называется «Интербум», а исполняет Коска. Давайте послушаем. И вместе попормочим с ягнятами.

Это был трек пользователя бормотания ягнят Коска Интербум. Но у меня случаев таких больше вот не было, а больше да, то какой-нибудь ник интересный отчебучит, какой-нибудь смайлик пошлет, то вот тогда спала божья коровка. А так больше таких случаев у меня не было. Единственное, я расскажу случай из моего детства. Я не знаю, Данчо, это только у меня было или у многих это было. Я любил, когда был кассетный магнитофон, перематывать кассеты с помощью карандаша или ручки. На ручку кассету надеваешь, получается, на шариковую, и просто пальцем крутишь, получается, рукой, и перематываешь, допустим, чтобы кассета, допустим, была играла сначала. А теперь передаю эстафетную палочку.

принял. Да, у меня тоже такое было. А еще также я, так скажем, с детства, я так признаюсь, то, что я немножечко так радиолюбитель. С самого детства у меня любовь к этому всему, то есть любил строить всякие антенны для приема радиостанций, причем дальних. Вот, сейчас, кстати, такая же привычка и осталась, то есть я ловлю условно, ну, так скажем, наблюдения провожу за дальними радиостанциями, так как я радиолюбитель. Вот. Тоже у меня из детства уже это прижилось, так скажем. Вот. Ну, а я от себя поставлю трек. Это будет Дмитрий Гревцев, «Деревенская».

0: Вот такой трек прозвучал, да, Светлана, я заказик твой поймал, трек я найду и после Светогорского поставлю. Вот. Поэтому, диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: А я снова поставлю заказик от бормотания ягнят. Мы снова затянем деревенскую тему. Видно, она действительно такая заразительная. Вот даже, можно сказать, такая история даже родилась у нас сегодня. Случилась, вернее. Только что диджей Данчо поставил песню Дмитрия Гревцева «Деревенская». Приходит заказик от бормотания ягнят. И как вы думаете, что это? Представьте сельсовета, а где сельсовет, там деревня.

0: Председатель сельсовет, Данчо передал привет, эстафетную палочку передал. Его я приглашал.
1: Я поставлю музыкальную заявочку от Светланы. 50. Это будет краски, летняя песня.

0: Это звучало. Меня передаю микрофон диджею Светогорскому, а трек, напоминаю, был по заказу от Светланы 50.
1: А я поставлю следующий трек. Это будет заказ от председателя сельсовета, он же пользователь Барбатаги Днят. Председатель сельсовета заказал Коска снова. Это будет I Like The Way You Kiss Me.

Это был заказик от пользователя Бормотания Ягнят. Дорогие радиослушатели, на этом наш эфир подходит к концу, так как после нас сегодня в 16:00 диджей Эвелина. Но давай дальше мы поступим следующим образом. Я сейчас поставлю последний трек от себя, и ты после меня закончишь наш эфир, также поставишь последний трек. С вами был диджей Светогорский и диджей Данчо, и от меня ловите последний трек, завершающий на сегодня.

0: Диджей Светогорский прощается с вами до завтра, дорогие радиослушатели, до новых встреч. И для финального слова я приглашаю диджея Данчо и для последнего трека.
1: Я тоже прощаюсь с вами. Вот. На сегодня с вами прощаюсь. Обязательно мы с вами еще услышимся. И от себя я поставлю песню. Ильнур Меломанов, за мной бегает доярка.

Дорогие радиослушатели, это был диджей Светогорский, диджей Данчо. Завтра в 14:00 и в воскресенье в 14:00 наш Данчо, как обычно, эфир выходного дня, поэтому ждите завтра нас. А я передаю эстафетную палочку. Сегодня по расписанию диджей Эвелина спешит к вам, выполнит все ваши заказики и ваши желания воплотятся в жизнь. Диджей Эвелина, легкого эфира!

вечер, с вами Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем. Виктория, только ты. И будет Сергей Быстров. Вернись.

это были Сергей Быстров, «Вернись», и Виктория, «Только ты». А сейчас послушаем песню «Ты моя лапочка, ты моя кошечка», и будет Айгор, «Сына Промаха».

Трон теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче мое.

Это был Айгор «Цена промаха». И песня была «Ты моя лапочка, ты моя кошечка». А сейчас послушаем АИ-306. «Меня с ума». И будет «А Самуэль никто не узнает».

забыл о Самуэль? Никто не узнает? И быстро шесть, нежно сводишь меня с ума. А сейчас послушаем Aurum Project. И будет еще Андрей Дрюня. Блеск любви.

Это был Андрей Дрюня. Блеск любимых глаз. А сейчас послушаем А-Султан. И еще будет Белсуана. Тикиеро.

Это был Белсу Ано, Тикиеро и был Асултан. А сейчас песню «Мое сердце». И будут еще блокбастер и Оленька «Дождь по крыше». И группа «Добро» услышит весь район.

0: сам.
1: Это была группа Добро. Услышать вера. И были Блокбастер и Оленька. Дождь по крышам. И была еще песня «Мое сердце». И сейчас послушаем группа «Чернила для пятого класса». «Белые розы». «Курортный роман». «Мелодиум».

это был «Мелодиум», курортный роман, и была группа «Чернила для пятого класса», «Белые розы». А сейчас послушаем Аркадий Кобяков, нажми на play, и будет группа «Любовь» и Артем Смайлов с «Ганка нагадала».

это была песня «Сердце в ладонях» и была ария «Мьюзик», «К тебе готов идти босиком». А сейчас послушаем «Лапа, лапочка» и «Аи 306, скучаю по тебе».

0: был АИ 306 «Скучаю по тебе». Была песня «Лапа, лапочка». А сейчас послушаем диджей «Идеальная ночь». И будут диджей Меркури и Нэнси. Брось свою ICQ. Еще послушаем диджей Вайт.
1: Город вспыхнул, мы искра. Музыка режет ночь дотла.

Это был DJ White. А сейчас послушаем Эдуард Хуснутдинов, «Моя принцесса», и будет песня «Ты королева».

Это была песня «Королева красоты» и был Эдуард Хуснутдинов. «Моя принцесса». А сейчас послушаем песню «Ты моя девочка».

Это была песня «Ты моя девочка». С вами была диджей Эвелина. И встречаем диджея Евгению и Вадима. И пожелаем им легкого эфира.

0: Бодрого вечерочка всем, друзья! Вот и я, как всегда, здесь, на наших волнах. Лидера, вот, ну и наших партнерских радиоканалов, в том числе офигенное радио, тоже подключено. Ну, а мы тем временем продолжим. Мы, конечно же, слушаем хорошую музыку и жду ваши заказики. Но сегодня, как вы думаете, может, один или нет? Нет, не один со мной сегодня. Моя соведущая, кто бы думал, нет, не Женечка, нет. А вот кто? Эта девушка представится сама. Так, у нас, походу, небольшая заминочка. Ну да ладно. Скромница, скромница наша Оксаночка, вот так вот. Привет, привет тебе.
1: Привет.
0: Ну что, я думаю, что мы потихонечку начнем. Я думаю, тебе еще на подготовку времени тебе дадим. Я знаю, что там тебе про город песенка твоя уже есть. Можешь ее запустить прямо сейчас?
1: Ты пока ставь, я еще не зашла.
0: Ну, как найдешь сразу, тогда через 8 минут вернемся, потому что у меня есть один сборчик интересненький с хорошей композицией. Давайте продолжим.

0: Вот такой вот ай-яй-яй у нас прозвучал только что в эфирчике радио лидера и наших партнерских каналов. Вот, Оксаночка, что ты скажешь по поводу вот такого ай-яй-яй, если наши слушатели тоже?
1: Красиво.
0: А, да, там ты знаешь, то, что она там вообще 15 минут, но я ее срезал, потому что она там повторчиком пошла. Трек у нас был, он такой 15 минут, растянули его, но ай-яй-яй был хорош. Кстати, у нас мы с тобой же с тобой не вдвоем, у нас с тобой еще наша Женя. Привет тебе.
2: Да, привет, привет, мои хорошие. Спасибо, Оксаночка, тебе огромное за то, что ты меня выручаешь. Вот. И, конечно же, я предоставляю тебе слово.
0: Ну что, а я думаю, ты начнешь чего-нибудь такого с гимна какого-нибудь своего. У тебя есть что-нибудь такое?
1: Да, сейчас.
0: Ну давай послушаем, после чего вернемся.
3: Спит, пульсирует свет. Ночь или утро, разницы нет.

0: Вот так, как я мою фамилию, а?
1: Ты знаешь, Оксаночка, я тебе скажу, раз тут у тебя в стиле рока прозвучала заставочка, я вот знаю, как раз. Давай-ка, наверное, мы ударим по металлу. Как ты смотришь?
0: Давай.
1: Продолжает наш эфирчик группа Карпиклайни. Фото Карпиклайни будет попозже. А вот Ванкан ты продолжишь. Карпиклайни сейчас скачаю. Что-то я вообще вспомнил про эту группу, кстати. Очень интересная будет композиция. Будет попозже, я ее найду, если поставлю. А сейчас пока у нас группа Ванканто, и будет у нас Kings of Metal, кавер-версия на Металлику.

0: Группа Ван Канто из композиции Kings of Metal, все это в оригинале Metallica, конечно же, эту песенку исполнял, но, честно сказать, как-то вот в оригинале она мне не айс, а вот зашла только вот в таком вот кавере. Ну что ж, девочки, что скажете? Начнем с нашей Оксаночки.
1: Классная песня, мне понравилась.
0: Потом заберешь ее себе, а, Жень, то, что ты добавишь, там что, тоже рядышком здесь находишься?
2: Да, ты знаешь, вот я не знаю почему, но я так думаю, ты решил немножко Оксану взбодрить.
0: Не только Оксану, но и всех наших слушателей, которые у нас тут.
2: Да-да-да, и, конечно же, большое спасибо Оксаночке, что она согласилась меня заменить.
0: Ну, так да. Ну что, Оксан, продолжим тогда дальше с тобой. И чем продолжишь? Кстати, заказики мы принимаем. Кидайте Оксаночке и мне заявочки в личку. Так что, Оксан, продолжай. Давай, запускай.

Такой вот трек у нас от Оксаночки прозвучал, пока она отлучилась ненадолго. Ну, раз уж рок так рок, друзья мои. Оговорился я по поводу группы Крипиклайни. Буду исправляться. Будет у нас Крипиклайни. Водка. Давайте выпьем чуток.

Композиция «Водка» и все это группа «Крапиклани» прозвучала в нашем эфире. Оксаночка, я уже вижу, что здесь. Тебе микрофончик дальше. Чем порадуешь наших слушателей? Есть еще интересненькие.

0: Pues es que como dice, Hansa. Oye, ajá.
1: Спасибо большое, Александр, тебе за трек от Дениса Майдана, который что прозвучал. То есть даже два. А вот скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь вообще по такой группе, как группа Луна? Слышала что-нибудь?
0: Я сама
1: А, ты, Женя, что скажешь по поводу нее?
2: Я тоже, кстати, группу Луна не слышала, можно послушать. Я думаю, что это рок или как?
1: Да, это рок. Сейчас мы послушаем. Это будет композиция «Сделай громче».

0: А, позиция «Сделай громче», все это группа «Луна» у нас прозвучала в нашем эфирчике. Я спрошу вот наших коллег и наших слушателей, как вам вообще такая тема? Вот пишите в комментарии в чате, здесь, пожалуйста. Ну, а спрошу сначала Женю. Жень, что скажешь по поводу данного коллектива?
1: Да, ты знаешь, очень неплохой коллектив. Спасибо тебе огромное за такую красивую композицию. Как сказать? Слово, наверное, Оксаночке.
0: Да, передавай дальше. Да, ты согласен с тобой. Но она такая жесткая тема. Жесткая тема.
1: Интересно.
0: Да, я потом тебе на страничку дам, где ты можешь найти эти композиции, все там тоже там есть. Чем порадуешь дальше? Послушаем прямо сейчас.

0: Спасибо!
1: Vai ver que é camisa e boi real, eu nunca tive.
2: Мне классно, но тем еще тем в концертном варианте, вообще обалденно. Жень, что-то не добавишь?
3: Да, Ксюшенька, тебе хочется сказать, знаешь, что вот за эти сколько, 50 минут прошло, да? Ну еще час 10, я не знаю, что ты еще поставишь.
2: Ну, чего-нибудь поставить, я думаю.
3: Я, конечно, в шоке.
2: Мы продолжаем дальше. С позволения Оксаночки, я поставлю вот такую вещицу, тоже интересную, буквально через пару секунд.

0: Этот мир не любит добрых, так называется композиция, прозвучавшая только что. Вот интересная тема для меня, по крайней мере, послушать ее тоже можно. И ваши комментарии тоже пишите в чатике по поводу данной темы. Вот. Что ж, мы продолжаем. Жень, что скажешь по поводу нее? И, конечно же, потом Оксане передай.
1: Да, конечно же, спасибо огромное. Это такие красивые композиции. Блин, это тоже рок, но ты же знаешь, что я рок не очень сильно.
0: Ну, люблю, она не совсем не особо роковая, но она такая, но так... вот необычная.
1: Да, и, так. Конечно же, я слово передаю Оксане.
0: Да, продолжай, пожалуйста. Что там у тебя дальше будет?

0: Друзья, вот такой вот трек у нас прозвучал
1: от
0: нашей Оксаны, композиции. Я, Жень, ты здесь еще, Оксана пока отлучилась ненадолго. Ну вот, что ты думаешь по поводу вот этой темы, которую у нас Оксана поставила?
1: Ты знаешь, Оксаночка поставила очень хорошую композицию, и хочется сказать ей огромное спасибо за такие композиции. Где она, конечно, их берет, я не знаю.
0: Да, что-то точно. Но пока это у нас нет, то мы продолжим с тобой. Я поставлю следующую композицию. Это будет «Чистый кайф».

0: Секундочку, друзья мои, немножко не то, как ходить просто, он звучал немножко, вот что-то чистый кайф, что-то не нашелся.
1: Ты выкаешь.
0: Сейчас, подожди секундочку, посмотрю, куда она скачалась. Вот, что-то у нас чуть-чуть проблемки, судя по всему. Ладно, сейчас посмотрим, что там у нас, куда она скачалась. Пока заменим другую композицию и вернемся к вам, чуть послушаем, какую. Сейчас вот выберу я тут тогда, насчет чистого кайфа чуть попозже вернемся. Послушаем, пока вот такую продолжим.

0: Такой вот чистый кайф у нас прозвучавший в нашем эфире. Кстати, отличная тема, я вот скажу вам. Ну, конечно, наслушались мы именно этой темы. Довольно любопытная. Так что вот как-то так. У меня пока моя коллега Оксана где-то там обитает. Я думаю, что, Жень, пока ты тут...
1: Да, конечно, я тут. А, ты знаешь, ко мне тут прилетел заказик. Но и, так как я не могу поставить, поставь ты его, пожалуйста.
0: А перенаправь мне тогда его.
1: А я тебе его скажу. Композиция на стихи, на Оксанины стихи.
0: Ты имеешь в виду тот самый трек? Вот, тогда сейчас я... Пока поставлю себе тему еще одну и попробую найти то, что ты просишь.
1: Так. Солнце мое, у тебя нет, что ли?
0: Есть, надо сейчас посмотрю. Пока поменяю трек, немножко вот такой.

0: Да, какая тебе?
1: Знаешь, отличная тема. Спасибо тебе огромное. Вот, Жень, ты что скажешь по поводу данной вещицы?
2: Ты знаешь, вот после вот этой песни, честно говоря, мне стало даже Диана Арбенина очень нравиться. Потому что когда мне Оксана первый раз ее поставила, и эта композиция была в одном из сериалов «Склифосовский». Вот.
1: Скорее всего,
2: И
1: в одной
2: с
1: серии,
2: этого
1: наверное.
2: момента, и с этого момента мне Диана Арбенина очень нравится.
1: Ну что ж, отлично. Напишите тоже свои комментарии в чатике, пожалуйста, кто там у нас слушает эфирчик, а мы выполняем очередной заказ, прилетевший ко мне.

0: Ну что ж, такое трек у нас от Славик 61-го. Интересно, куда остальные 60 Славиков подевался. Фиг знает. Может быть, кто-то их съел. Уж не знаю. Вот. Ну что ж, поскольку там уже Женя засмеялась, тебе микрофончик передаю по поводу композиции, которую прозвучал только что.
1: Да, ты знаешь, ты иной раз бываешь, умеешь подкалывать. И, конечно же, спасибо Славику за такую красивую композицию. Вот. И слово, конечно же, Оксаночке.
0: Оксана, тебе тоже высказывайся по поводу темы и вообще.
2: Ой,
0: Ну что ж, продолжи тогда ты дальше. Давайте послушаем.

0: No te creo, amigo de verdad. Gracias, es un guay.
1: Ну что ж, мы продолжаем дальше. Жень, я думаю, ты тоже здесь еще.
2: Да, вот. Конечно, куда все делось?
1: Вот, кстати, хочу спросить, дорогие друзья, наших слушателей, ну и в том числе и вас, девочки. Вот знакомый ли вам такой коллективчик, как группа Курск?
0: Я не знаю.
1: Ну что ж, это, кстати, финская группа. Поют они на русском языке. А петь будут они композицию «Аллея Сталина». Давайте послушаем.

0: Группа Курск и композиция «Аллея Сталина». Вот, Женя, ты что выскажешь по поводу вот этой темы? Плюс наши слушатели, пишите наши комментарии в чате.
1: Ты знаешь, очень тоже красивая композиция. У тебя, кстати, ты говорил, что у тебя плейлист новый, вчерашний.
0: Ну, там нет,
1: скорее
0: нет.
1: Скорее всего, ты его еще не...
0: Нет, я сегодня
1: не весь прогнал.
0: Да, нет, не весь. Там у меня он есть, но попозже я его... Ну, в этом эфире, может, даже не поставлю, потому что у нас уже эфирное время, так скажем, ну, не особо уже много осталось. Оксана, ты высказывайся по поводу этой темы.
2: Интересная вещичка.
0: Потому что тебе понравилась эта композиция.
2: Да.
0: Я думаю, что есть чем-нибудь у тебя дальше поставить.
2: Есть.
0: Тогда смелее.
2: Итак.
0: Запускай.

0: Вот как мои свой уже от меня. Какая себе.
1: Да, ты знаешь, Мурмяу был хороший.
2: А я хочу сказать спасибо, Оксаночка, тебе. Ты знаешь, чем меня удивить. И вот, и очень красивая композиция Игоря Николаева.
1: Ну да, мы, кстати, тут вот хотел спросить тебя, Оксаночка, и тебя, Жень, конечно, как насчет группы «Мастер»? Что-нибудь слышала в этом коллективе?
0: Я какие-то вещи слышала, очень неплохо.
1: А ты, Женя, что скажешь?
2: Я тоже не слышала то, что ты говоришь, такое композиции, такие...
1: Ну, давай-ка послушаем одну из их вещей с 80-х годов, эта тема, насколько я помню. Угу. Это будет у нас композиция «Кресты» и группа «Мастер» продолжит эфир.
0: Пускай.

0: Ну что, друзья, вот такой вот трек. Группа Мастер, Кресты прозвучали. Дорогие друзья, пишите ваши комментарии в чате по поводу данной этой темы, которая тут звучала. Ну и, конечно, девочки тоже высказывайтесь.
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция, мне она понравилась.
0: Хотя это роковая тема.
1: Хоть и роковая, но нежная.
0: А ты, Оксана, что-нибудь добавишь? Может быть?
2: Да, очень красивая песенка.
0: Судя по всему, ты раньше ее не слышала.
2: Да, я не знаю.
0: Ну, это вот старенькая тема, как раз, по-моему, 80-х годов, точно не помню какого. Конкретно не буду особо углубляться. И я попрошу тебя, конечно же, поставить следующую композицию, которая у тебя наверняка есть.
2: Есть.
0: Давайте послушаем.

0: Какие все это кипело в прозвучавшем в нашем эфире, который поставила Оксана, поставила эту тему. Благодарю тебе, Свет, за такой трек. А вот, Женя, что-нибудь добавишь? Ну и наши слушатели тоже пишите в чатике, пожалуйста, ваши комментарии.
1: Да, ты знаешь, очень красивый трек. Спасибо, Оксаночка. А ты продолжай.
0: А я продолжу сейчас, да. Сейчас у нас будет гуф. С композицией, конечно же, «Открой свои глаза». Только старенькая тема.

0: вперед, убежим с тобой.
1: Вот такой вот трек. Открой свои глаза, и все это гуф, прозвучавший в нашем эфире. Ну что ж, я тут пока, Жень, тебе даю микрофончик, ну и пишите ваши комментарии по поводу вот этой старенькой темы.
2: Да, спасибо тебе огромное за такую красивую композицию. А ко мне тут прибежал заказик, чтобы поставить Дмитрия Колдуна. Но я его поставить не могу. Ты найдешь эту композицию?
1: А какую именно нужно?
2: Сейчас, секундочку. Я скажу тебе, как она. «Дай мне силу» называется.
1: Ну, сейчас посмотрим. Прямо в прямом эфире все это найду. Сейчас поищем. Да, находится, но в поисковике. Сейчас попробую его загрузить. Если он загрузится, то обязательно поставим. Конечно же, в эфире. Все это в нашем музыкальном безобразии. Но пока я вижу, что... А, все, загружаться будет. Загружаться будет. Ну что, давайте и послушаем эту песенку. А чей, кстати, заказик это у нас?
2: Диджей Светогорский, который нас меняет сейчас.
1: А, наш коллега. Ну что ж, сейчас попробую посмотреть. Куда-то она загрузилась, но пока не могу понять, куда. Сейчас пойму, посмотрю. Значит, мне тут одни папки развелись. Куда чего скачалось, хз. Что по природе хрен его знает. Это переводится. Вот. Так что, друзья. Откопал. И сейчас послушаем обязательно эту тему. Так что ловите.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучал. «Дай мне силу». Это все у нас заказник от Светогорского. Ну, если Светогорский нам разрешит, и мы сейчас прощаемся, я поставлю финальный трек. Если он не против, конечно. После финального забираешь эфир. Жень, твой микрофон, чтобы попрощаться.
1: Да, уважаемые радиослушатели, всем спасибо за хороший эфирчик. И, конечно же, спасибо моей соведущей, которая сейчас немножко отошла. И Оксаночке хочется сказать огромное спасибо, что она меня выручила. И, конечно же, что добавишь ты, Вадим?
0: Ну, в принципе, присоединяюсь к тебе и прощаемся с вами до завтра. Как обычно, в 6 часов вечера услышимся. Под финал, как всегда, услышимся с композицией финальную нашу в эфире. А после, через 3 минутки, конечно же, Светогорский принимает эфирчик. А мы поехали дальше. Всем пока-пока.
2: Звук настройки радиоприемника. Помехи, затем резкий. Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуки. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: только тяжелый.
1: Медленный рык и дыхание.
2: Тишина. И снова.
3: Глухой удар лапой по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Всем добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами Валдис Пельш, лизерного разлива. Сегодня диджей Светогорский проведет с вами «Угадай мелодию». Да, это будет первый раз, я еще ни разу не проводил. Проводила только диджей Кофеек. Я расскажу немножечко правила игры. Я ставлю трек. Да, он где-то будет со словами, но не будет припева. Где-то просто вам надо будет угадать исполнителя, где-то угадать название. Но если вы угадываете, пишете ответ в чате только название трека, это 1 балл. Если вы исполнителя, то 1 балл. Если вы трек и исполнителя, ставится 2 балла. Ну ладно, понеслась. Пускай как будет, но первый блин, конечно, может быть комом, может быть не комом. Ну мы посмотрим, но тем не менее мы начинаем «Угадай мелодию». Итак, первая мелодия.

Пишите ответы в чат сразу, когда... Кстати, да, Елена Антипина, название трека и желательно исполнителя. Если нет, я тогда ставлю 1 балл. Если трек, я повторяю, 1 балл. Если мелодия, если исполнитель, еще 1 балл. Если хотя бы откуда, тоже 1 балл. Хотя бы вот так я это ставлю. Больше вариантов нет, ребят? Елена Антипина, 1 балл зачитываю. И еще мелодию, когда идет, когда мелодия, в этот момент вы и пишете, не надо, когда я останавливаю. Я могу ее играть дальше до проигрыша, то есть ничего страшного. То есть вы пишите, когда идут, началась мелодия, вы пишете сразу же, то есть не надо ждать, когда я остановлю. Итак, Елена Антипина, 1 балл, пока больше никто не написал. Следующее.

Есть варианты, пока я жду варианты ваши? Или вариантов все-таки нет, переходим к третьему. Ребята, активнее, потому что один пользователь сейчас отгадывает. Активнее, пожалуйста, активнее. Еще одна мелодия, и мы переходим на музыкальную паузу. И вот нежное солнышко присоединилось, она знает правила. Как только мелодия играет, пишите сразу отгадку. Не надо ждать, когда она заканчивается. Следующая мелодия.

Сейчас музыкальная пауза, а потом мы с вами продолжаем. Только, пожалуйста, правила еще раз напоминаю. Играет мелодия. Вы не ждите, когда она заканчивается. Тоже, конечно, это самое. Я сразу это самое тоже. Просто я всем ставлю баллы, потом я после первого часа я подведу итоги, и потом еще один час. Нежное солнышко, я правила напоминаю. Ты правила знаешь. То есть мелодия играет, сразу ставишь, сразу пишите название мелодии, название трека или исполнителя. Если вы называете и исполнителя, и трек 2 балла, если хотя бы исполнителя, либо трек по баллу. А теперь музыкальная пауза, и мы продолжаем. Музыкальная пауза это будет группа Моранди.

А мы продолжаем дальше, дорогие радиослушатели. С вами диджей Светогорский, Валдиш Пейдж лидерского разлива. И сейчас я объясняю правила. Продолжаем дальше. Играет мелодия. Она может играть полностью, может играть до припева, может кусок играть, но если вы угадываете трек, значит вы получаете балл, если исполнителя балл, если и трек, и исполнителя 2 балла. И сразу пишите ответ. Не надо ждать, когда я остановлю. Пишите сразу ответ. Диджеи, которые играют, которые работают на радиостанции «Литер», они знают правила, поэтому они знают. Я объясняю для новичков. Поехали дальше.

Елена Антипина и «Нежное солнышко» получают по 2 балла, потому что угадали и мелодию, и исполнительницу. Только единственное, что «Нежное солнышко» написала «Майская черепашка», но это на самом деле просто черепашка. Но это не играет роли, поэтому по 2 балла. Поехали дальше.

0: Е-95.
1: Да, это трасса Е-95. Кто угадал? 2 балла и исполнитель, и трек. Ребята, активнее, активнее. Я знаю, что вы, коллеги диджеи, все это знаете, как играть. Почему один пользователь играет, остальные не играют?

Да, это руки вверх, лишь о тебе мечтая. 2 балла засчитано. Музыкальная пауза.

Подвожу итоги первой получасовки. 14 баллов Елена Антипина, 6 баллов Нежное Солнышко. Активнее, ребята, активнее. Я понимаю, что еще до 10 у меня эфир, но тем не менее, отгадывайте все, не только один пользователь. Активнее, активнее, активнее. Поехали дальше.

Это была песня «Седая ночь» в исполнении Юрия Шатунова. «Нежное солнышко» получает 1 балл, так как угадала только исполнителя. А Елена Антипина 2 балла, потому что угадала исполнителя и мелодию. Продолжаем дальше.

Елена Антипина, Елена Антипина 1 балл, так как угадала только исполнителя. Нежное солнышко приплюсовывается 2 балла.

Спасибо. За данную мелодию Елена Антипина получает 2 балла. Точнее, 1 балл. Нежное солнышко тоже 1 балл. Это Виктор Королёв был. Никто не угадал исполнителя, но зато угадали правильную мелодию. Дальше.

Пользователям Елена Ансипина и Нежное Солнышко по балу исполнителя не угадали. Но это был фристайл, конечно. Дальше.

Кто угадал мелодию, кто угадал название песни бал, кто угадал исполнителя бал, кто угадал полностью 2 балла, поэтому баллы выставлены. Поехали дальше.

Это была Вера Сымадиновка, мы продолжаем дальше. Музыкальная пауза. Хотя угадайте еще одну мелодию, будет музыкальная пауза. Еще пока угадаю мелодию.

Объявление, дорогие радиослушатели, подведение итогов, но игра продолжается. Лидирует Елена Антипина 28 баллов, Нежное Солнышко 14 баллов. Продолжаем дальше. Пожалуйста, дорогие радиослушатели, активнее. Я понимаю, что осталось немного. Первую игру я хочу сделать все-таки час, наверное, а потом сделаю стол заказов, потому что я сегодня как тренировочный сделал эфир «Музыка и мелодию», но пока лидируют только два диджея, но... вернее, два человека, а я бы хотел, конечно, чтобы играло больше и будет интереснее, во-первых, разнообразно, но извините, хоть как есть, все-таки первая игра. Угадываем.

Это группа Арбат, голубоглазая. Угадываем дальше. Активнее, ребята, активнее.

0: Баллы зачитаны. Продолжаем.
1: Я куплю.

Да, правильно, это белый лебедь на пруду. Я куплю тебе дом. Все правильно. Кто угадал, тот угадал. Баллы зачитаны.

0: Moderna.
1: Где же ты, где звездочка алая? Где же ты, где звездочка алая?

Да, это был Борис Моисеев «Звездочка». Время 20:55. Я хочу с 21:00 до 22:00. Кто хочет провести со мной стол заказов, я приглашаю к столику диджея Данчо, а я подводить итоги. Сейчас музыкальная пауза. Если, конечно, согласится, конечно, диджей Данчо мне поможет провести стол заказов. А пока я ставлю музыкальную паузу и буду подводить в эту музыкальную паузу итоги. А пусть играет кабриолет.

Дополнительный момент, дорогие радиослушатели. Еще раз повторяю, я эту игру проводил первый раз, поэтому я сделал ее часовую. А так буду тоже 2 часа проводить. Но, в принципе, мне понравилось, как я ее провел. Ну что, приступим.

Я попрошу для подведения итогов и для помощи диджея Кофеек занять место микрофона, отключиться буквально на 5 минут от силы. Если Кофеек меня слышит, то Кофеек, присоединись, пожалуйста, на 5 минут к микрофону возьми, пожалуйста.

Ладненько, я сам тогда доделаю начатое. Итак, второе место награждается за второе место дипломом радиостанции «Лидер». Я его, конечно же, сделаю. Второе место «Нежное солнышко», 21 балл.

игры на сегодня, первой игры, заметьте, в моем исполнении, это будет диджей, это будет пользователь, это не диджей. Это будет Елена Антипина, город Череповец, первое место. Объявляю 25 баллов.

Итак, на сегодня игра до «Угадай мелодию» закончена. Я думаю, что она всем понравилась, она и приживется. Я тоже буду подменять, когда будет возможность, диджея кофейка и проводить эту игру. А пока свободный эфир, и в 22 часа меня сменит другой диджей. А я пока что-нибудь вам подыщу хорошее. Уберу плейлист сейчас «Угадай мелодию», которую я ставил. Треки у меня уже открыты. А давайте-ка послушаем Милену Василек и группу «Белый день».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Ами добрая, не злая, королева снежная, песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева, Снежная.
2: Снежка.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И с вами я, Снежка на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидер. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, Лена, у тебя уже есть. Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете.

0: Вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса. Умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Сергей Беляев, 48, Снежаночка, Черновый город, Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: прекрасная маркиза. Дела идут и жизнь легка, ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
1: Скажите мне, мой верный кучер, как
0: эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право ерунда. Кобыла что? Пустое дело, она с конюшнею сгорела. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
1: Неслыханный удар. Скажите мне, ты правду разом, когда в конюшне был пожар?
0: Все хорошо, прекрасно.

0: вы все по месте, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо.
1: Чего мне тяжело? Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло?
0: Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что раздавил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому в печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла, огонь усадьбу всю спалилась, и конюшню охватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла, а в остальном прекрасно.

0: SH28. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Город шумный, вечер поздний, фары тают в темноте. Кто-то ищет просто слово, чтобы сердце поддержать. Иногда одно держись, согревает тишину. И чужая вдруг улыбка прогоняет темноту. Иногда одно мгновенье может все перевернуть. Твори добро, когда темно вокруг. Твори добро, даже если больно вдруг. Твори добро.

Кто-то ждет простую помощь, кто-то теплое плечо, иногда простое слово может многое спасти. Среди улиц городских, среди света и огней, кто-то вдруг становится самым близким из людей. Иногда одно мгновение может все перевернуть. Твори.

0: и мир услышит тебя. Твори добро, пока стучит в груди. Твори добро, и этот свет останется внутри.
1: Светлана 50 принимает ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28 принимать ваш музыкальный заказ.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос. Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но что ж долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую, чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не увели. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
0: Островок 123 принимать ваш музыкальный

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Ох, девочки, держите меня семеро! Такого шоу этот город еще не видел. Анька, выходи на бест!
2: И я вышла.

0: Так что, девчонки, совет вам на века. Смотрите на таблички, чтоб не валять дурака. Хотя, с другой стороны, где же еще таких красавцев увидишь? Аня, пошли еще раз, ошибемся.
1: Далее прозвучит заказ от Островок 123 для меня, для Снежки.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж, меня.

И скоро брызгами шампанского заполыхали небеса. Ох, и куражился я, барствовал, и уж ламбаду я гвоздил, а засыпая благодать.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи. Во стократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи. Их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи. Их шальная искра вновь зажгла.

Это был заказ от прекрасного нежного солнышка для диджея Данчо. Но с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.